0: estaría dispuesto a brindar a Cuba el apoyo político, diplomático y material necesario frente al embargo estadounidense y las presiones económicas sobre la isla. Según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov reiteró además, por otro lado, el respaldo de Rusia a los esfuerzos de La Habana para lograr el levantamiento del embargo de Estados Unidos y para ser retirada de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. Estas declaraciones llegan en un momento que, si ya era delicado con esas acusaciones por parte de la CBS, bueno, pues es aún más duro y más delicado. Escuchemos y recordemos precisamente esas palabras por parte de Lavrov.
1: В Израиле нет проблем ни с арабским, ни с фарси. И куда ни посмотрите, по миру, где сосуществуют различные религии, различные традиции, цивилизации. А вот на Украине такое возможно. Так что я, кстати сказать, слышу, от когда западным коллегам, некоторым американским в том числе, напоминаю об этом, они говорят, ну вот будет урегулирование, там мы обязательно инкорпорируем вот эту проблему, эту задачу, вернуться к соблюдению прав человека в сфере языка и религии. Но это не может быть одним из условий урегулирования. Это должно быть сделано без всяких каких-либо взаимных уступок, а просто потому, что это обязанность Украины не только по уставу ООН, но и по своей собственной конституции, которую никто не отменял, и в которой права русского и других национальных меньшинств закреплены и гарантируются государством. В нарушение своей же конституции напринимали кучу законов, и эти законы на практике насильственно внедряют в повседневную жизнь. Поэтому, но другие мои коллеги, они внимательно слушали, я уверен, что они понимают происходящее, но каких-либо комментариев по украинским делам не прозвучало. Can you speak on the mic? Mic is not on.
2: Just louder, a little bit louder.
3: Energy cooperation between India and Russia has grown significantly. Are there discussions underway for long-term oil, LNG or nuclear energy agreements in local currencies?
1: Да, все это обсуждается, и наша торговля с Индией уже давно переходит от использование доллара к использованию национальных валют и валют других стран, которые не злоупотребляют своим положением в мировой валютно-финансовой системе. Никаких ограничений ни в одной из упомянутых вами областей не существует для нас. Все будем готовы рассматривать, в чем заинтересованы наши индийские партнеры. И никаких сбоев, никаких отказов до сих пор никогда не существовало, и я не предвижу, что они появятся.
2: Пожалуйста, известия.
4: Сергей Викторович, МИЦ «Известия», Антон Золотницкий. Дональд Трамп перед вылетом в Китай отвечал на вопросы журналистов и сказал короткое «нет» на вопрос, есть ли между ним и Владимиром Путиным взаимопонимание по вопросу Донбасса. Что это означает, если раньше говорилось, что такое понимание?
1: Мы всегда говорили, что у нас есть четкие понимания по итогам переговоров, которые состоялись в Анкоридже на Аляске 15 августа нынешнего года. Я напомню, мы об этом не раз говорили, и президент об этом упоминал. За неделю до этого саммита приезжал в Москву Стивен Уиткоф, специальный посланник президента Трампа, и он привез американские идеи о том, как обеспечить долгосрочное устойчивое урегулирование конфликта на Украине. Эти идеи опирались на понимание Соединенными Штатами первопричин нынешнего кризиса, включая, как об этом не раз говорил президент Трамп, недопустимость вовлечения Украины в НАТО и включая признание реалий на земле, которые сложились по итогам состоявшихся на соответствующих территориях референдумов. И вот, опираясь на это понимание, господин Уиткоф привез соответствующие предложения в Москву. Мы их взяли в работу. А через неделю, уже во время встречи на Аляске, президент Путин сказал, что он готов поддержать эту американскую инициативу, все эти американские предложения. Ну, упомянул

0: Надеюсь, не раскрою большого секрета, что при этом наш президент спрашивал, он перечислил все американские компоненты этих предложений один за другим, и после каждого компонента он обращался к присутствовавшему на переговорах Стиву Уиткофу, спрашивая, правильно я говорю, я правильно излагаю то, что вы привозили. На все эти вопросы был получен утвердительный ответ, поэтому Аляска завершилась, ну, хотите называть это пониманием, но это точно, дух — это отдельное дело. Сейчас что-то все дух Аляски говорят, дух Анкориджа. Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский, взаимоуважительный. На Аляске были, помимо духа, были достигнуты понимания, ну, хотите, даже договоренности о базовых принципах урегулирования, которые были предложены Соединенными Штатами и поддержаны Российской Федерацией. С тех пор...
1: Bueno, pues eran algunas de las palabras por parte de Sergei Lavrov, que también ha defendido, pues precisamente, la labor de los BRICS. Vamos a continuar hablando sobre las últimas noticias, esta vez con nuestro compañero Sergio Fernández, después de una pequeña pausa de publicidad, aquí, en Negocios Televisión.